Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1000 рублей в день в 2027 году и составит 7800 рублей, сообщили в соцфонде. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине или лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующих году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Российским туристам сложнее всего во время отпуска позволить себе ничего не делать. В ходе опроса выяснилось, около трети россиян трудно просто отдыхать.

на 0,7 градуса, а в Петербурге на 0,6 градуса. По моим личным наблюдениям, бывало и теплее, и менее дождливее. Но да ладно. Дальше поставим Red Hot Chili Peppers и Ace of Base, а затем гороскоп. Не пропустите.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Первая неделя осени завершится ощущением, что вам больше не хочется возвращаться ни к одной из старых ролей. Овны, львы и стрельцы, звезды поддерживают это желание. Вы готовы вести себя иначе. Знаки Земли. Воскресенье может подарить вам возможность увидеть привычное место в необычное время. Тельцы, Девы и Козероги, именно эта смена обстоятельств заставит вас заметить то, что обычно остается за пределами внимания. Знаки воздуха. Сегодня вы неожиданно заинтересуетесь тем, что раньше казалось совершенно не вашим. Близнецы, Весы и Водолеи, не обязательно превращать это в новое увлечение. Иногда достаточно просто позволить себе любопытство. Знаки воды.

8 часов 40 минут в Москве. Доброе утро, ранние пташки. Чуть ранее у нас была Ферги. Недавно певица делилась фотками своего сына, посвятила ему пост в социальных сетях. Это было трогательное поздравление с днем рождения. Ферги писала, как прекрасно

0: Это еще ночью плюс 11. Столица, 9 утра. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Кремль раскрыл детали встречи Владимира Путина с посланниками Дональда Трампа. Переговоры завершились глубокой ночью. Более 3 часов продолжался разговор российского президента со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Владимир Путин отметил успехи нашей армии в ходе спецоперации и выразил уверенность в достижении поставленных целей, также подчеркнув необходимость устранения первопричин конфликта. Как сообщил по итогам переговоров помощник президента Юрий Ушаков, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер обещали использовать полученную в Москве информацию в ходе контактов в Киеве. Сегодня посланники Трампа направятся в украинскую столицу. Открытие первого участка Рублево-Архангельской линии столичного метро улучшило транспортное обслуживание районов Пресненские, Хорошово-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский парк. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Открытие линии сократило путь до центра для 550 тысяч москвичей. Новая линия также должна разгрузить Звенигородское шоссе и проспект Маршала Жукова. Пассажиры смогут пересаживаться на МЦК, а также Солнцевскую, Филевскую и Большую кольцевую линии метро. За счет развития прилегающих территорий число рабочих мест, как ожидается, увеличится на 35%. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро от делового центра до бульвара генерала Карбышева накануне ко дню города. И Москва продолжает отмечать день рождения. Сегодня второй день торжеств. По всей столице ко дню города подготовили разнообразную культурную программу. Москвичей и гостей столицы ждут спектакли, концерты, творческие встречи. Насладиться музыкой можно в столичных парках. Коллективы выступают во всевозможных жанрах, от классики до рока. Стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных рассказывают, что как раз своего лучшего друга они встретили именно в школе. И вот уже спустя много лет дружба сохраняется и только крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние разрушили дружбу. Другие, напротив, отметили, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много лет.
0: Диана, ты поддерживаешь отношения с одноклассниками?
1: Да, моя лучшая близкая подруга как раз, да, со школы. И видимся мы с ней чаще, чем те, кто живут на соседней улице.
0: Здорово!
1: Да. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем чудесного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах. С Евгением Вудяном.
0: Журналистам нашим большое спасибо. Радио 7 на Семи холмах. Выходные, воскресное утро. Добро пожаловать. Начинаем день в компании лучших мировых артистов. Дальше Тейлор Свифт, Энни Леннокс, а также Шанай Туэйн.

Spice Girls в воскресном эфире. А тем временем Netflix выпустил трейлер второго документального фильма о Михаэле Шумахере под названием «Шумахер. 94. Рождение легенды». Премьера состоится 2 октября. Картину сняла режиссер Кристина Фрейтаг. Фильм расскажет о переломном моменте 1994 года, когда 25-летний Михаэль Шумахер

Терренс Трент Дарби. Только что. Сегодня уже 6 сентября, а буквально вчера писали, что первый в России пассажирский водородный поезд запустят на Сахалине в 2027-2028 годах. Водородный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети. По словам создателей, он не будет производить вредных выбросов в атмосферу. Выхлоп его энергетической установки представляет собой водяной пар. Любопытно, даже прокатиться на таком захотелось. Осталось придумать маршрут. Через несколько минут к эфиру присоединится Бритни Спирс, а затем Лайнел Ричи.

0: музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

просто воспроизводить компиляцию знаний. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней. Как сообщили в консульском департаменте МИДа королевства, для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в стране до 30 дней без оформления виз. Также россияне могут, как и туристы из других стран, обращаться в миграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. Пляжный отдых в бархатный сезон дешевле всего обойдется в Махачкале, Сочи и Сухуми. При этом самым бюджетным вариантом для отпуска у моря оказалась Махачкала. Стоимость перелета в одну сторону на одного составит меньше 9000 рублей, а за ночь в гостинице предстоит заплатить 6100. По данным исследования одного из сервисов для планирования путешествий, поездка в Сочи обойдется чуть дороже. Из зарубежных курортов эксперты рекомендуют грузинский Батуми. Бюджетные варианты также предоставляет Турция. А вот Баку, по мнению экспертов, уже нельзя отнести к недорогим туристическим городам. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.

токарный станок. Как вы думаете, какой из российских императоров был страстным поклонником токарного дела, владел несколькими токарными станками, лично вытачивал сложные художественные изделия из дерева? Варианты ответов: Николай I, Петр I или же Александр I. Ваши ответы мы ждем в нашем конверте, который располагается на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, идет на спектакль. Желаю удачи!

Томас Невергрин только что. И давайте узнаем, кто пойдет на спектакль. Условие было ответить на вопрос правильно и быстрее других. 6 сентября в 1819 году в США был запатентован токарный станок. А вопрос был следующий. Как вы думаете, какой из российских императоров был страстным

0: годы передовое предприятие начало приходить в упадок. А сегодня все вновь иначе. Недавно площадку признали одной из лучших в мире. И дело не только в спортивных достижениях или гидродинамике. На территории есть дополнительная инфраструктура. Грибные бассейны, поле для гольфа, конференц-залы, кафе, тренажерные залы, центр проката. Для активного отдыха проложили велодорожку, зону для пеших прогулок, площадку для роликов, а также площадку для баскетбола и мини-футбола. Зимой здесь появляется освещенная лыжная трасса и каток. А я сам тут бывал однажды на уникальном формате тимбилдинга. Мы гонялись с коллегами на особых лодках – драконах. В такой лодке обычно 10 гребцов, плюс барабанщик. Он задает ритм, и рулевой управляет с кормы большим веслом. Лодка стилизована под дракона. На носу голова, на корме хвост. Суть гонки – в синхронности. Команда должна грести в едином ритме, иначе лодка будет заваливаться, и результат пострадает. В общем, сходите, посмотрите. Не обязательно тут с веслом ходить. Есть и другие активности.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурс.

воздух прогреется до 21 градуса, как рассказали в гидрометцентре. На следующей неделе погода будет переменчивая. В понедельник днем температура составит 12-14 градусов, то есть прохладно. Во вторник без осадков столбики термометров поднимутся до плюс 18, а уже 9 сентября значения достигнут 21 градуса. Вторая половина недели прогнозируется еще более теплой, но с небольшими дождями. В целом сентябрь в Москве ожидается теплее климатической нормы, при этом осадков в столице может выпасть больше обычного. 70% россиян готовы отказаться от чего-либо ради путешествия мечты. Из этого числа почти каждый пятый предпочел бы поездку к красивой свадьбе. 14% ради поездки отложили бы покупку автомобиля. Результаты исследования приводит ТАСС. Как показал опрос, чаще всего респонденты выбирали дорогие покупки, включая технику и брендированную одежду.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Доктор Албан, It's My Life. До того, как покорить танцполы, Албан Узоман Нвапа был стоматологом и подрабатывал диджеем в качестве хобби. Фраза «It's my life» стала его ответом родителям, которые требовали бросить музыку и вернуться к врачебной практике в Нигерии. «It's my life» вышла в 1992 году, как раз тогда, когда в России появились первые FM-радиостанции, открылись границы и начался настоящий бум новой танцевальной музыки. Песня быстро разлетелась по радиоволнам, пиратским кассетам и дискотекам. На танцполах, правда, английский знали не все, поэтому народ дружно выкрикивал «Стоп, холодильник! Стоп, будильник! Стоп!»

0: дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
4: I've been married a long time ago. Where did you come?

0: топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал около 80 предупреждений, часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. ФАС продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что в понедельник состоится очередное заседание штаба по ситуации на рынке топлива. На встрече обсудят соглашение региона с частными автозаправочными станциями. Свои доклады представят Минэнерго, ФАС и главы субъектов. Пенсию по старости в России планируется назначать в проактивном формате, без необходимости подачи заявления гражданином. Об этом сообщил председатель социального фонда Сергей Чурков. Соответствующий законопроект уже подготовлен. По данным Минтруда, механизм предполагает использование сведений, которыми располагает соцфонд, включая данные о стаже и пенсионных коэффициентах. Предполагается, что изменения могут вступить в силу с января будущего года. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1000 рублей в день в 2027 году и составит 7800 рублей, сообщили в соцфонде. Выплаты назначают работающим гражданам при болезни или травме, уходе за больным членом семьи, карантине, лечении в санатории после стационара. Размер зависит от заработка за 2 года, предшествующие году наступления нетрудоспособности и страхового стажа. Более 2 600 000 россиян посетили Анталию за 8 месяцев текущего года. Граждане России обеспечили почти 26% всего иностранного турпотока в провинцию. Каждый четвертый турист – россиянин, рапортуют местные власти. Российские туристы сейчас обеспечивают Анталии один из самых устойчивых потоков. Вторым крупнейшим рынком для провинции стала Германия. На третьем месте – Великобритания, далее – Польша. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудя. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Благодарим Диану за новости. На календаре уже 6-й день осени, воскресенье. Добро пожаловать в эфир выходного дня. В этом часе будут приятные подарки. Не пропустите. Подробнее расскажу через несколько песен. А возьмутся за музыку дальше Майкл Джексон, Леди Гага и Бруно Марс. А сейчас Крис Ри.

впадают 336 рек, но вытекает лишь одна единственная река. Назовите, какая? Варианты ответов. Ангара, Лена или же Енисей? Свои версии присылайте нам через конверт, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто ответит правильно, получит два билета на балет.

0: покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на aeroflot.ru.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются.

0: Дэн 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 14, плюс 16. В течение дня сегодня дожди, обещают синоптики. Вечером в городе 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, понедельник, синоптики обещают дождливую погоду. Днем завтра 12, утром плюс 10.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Incroyable.
1: В столице 13 часов.

Everybody wants to rule the world. Это Tears for Fears. Песня стала главным музыкальным лейтмотивом фильма «Марти Великолепный». Звучит она в финальных титрах и также активно использовалась в официальных трейлерах картины. А текст песни перекликается с историей амбициозного главного героя, который одержим идеей мирового успеха и готов идти по головам ради своей мечты. Если вдруг не смотрели кино, рекомендую. Мне очень понравился фильм. От кино к музыке Sting скоро, а Дэвид Ашер прямо сейчас.

0: День чемпионов. Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.доб.рф. Не оферта.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: МХТ имени Чехова представляет «Поколение Маугли». Благотворительный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя. Это яркий музыкальный спектакль для всей семьи. История про основы, которые никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер, дождь. В ролях Константин Хабенский и 120 юных артистов. 13 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.
1: Отличные выходные на семи холмах.

0: не в этом доме. А бывал ли тут в кабинетах после национализации особняка, неизвестно. Москва еще не раз станет ареной для расследований Аркадия Ренко. И в романе «Полярная звезда», и в «Красной площади», и в «Трех вокзалах». Кто-то упрекнет Смита в развесистой клюкве. А я вот считаю, что тексты эти очень даже читабельны и интересны. Тем более, что он улавливает порой состояние. Узкий проход между домами, река как граница, парк как место преступления и отдых.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. She said...

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: В Москве облачно. Средняя температура в городе плюс 14, плюс 16. В течение дня сегодня дожди. Вечер.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Эдвард Майя и Вика Жигулина. Stereo Love. В конце нулевых румынский диджей Эдвард Майя нашел в интернете аккордеонную мелодию. Он был настолько ей очарован, что включил в свой свежий трек под названием «Stereo Love». В России «Stereo Love» вскоре зазвучал буквально отовсюду, от прибрежных кафе до главных танцевальных радиостанций. А автором того самого цепляющего мотива оказался азербайджанский композитор Эльдар Мансуров. В далеком 1989 году он сочинил знаменитый проигрыш для своей песни «Баят Илар». Услышав «Stereo Love» в Греции, Мансуров узнал собственную мелодию и заявил о нарушении авторских прав. История закончилась мирно. В 2010 году Майя и Мансуров подписали соглашение и стали соавторами «Stereo Love». Радио 7. Уикенд культурного.

0: Спец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: платным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно. Средняя температура в городе +14, +16. В течение дня сегодня дожди. Вечером 13.

Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. Кадебастани, Castle in the Snow. Швейцарский продюсер Гийом Бозонет создал проект Кадебостани как арт-перформанс, придумав вымышленную республику Кадебостани с собственными законами, флагом и даже парадной формой. А идея композиции «Castle in the Snow» родилась, когда за окном ничего не было видно из-за снежной пелены. Гийом сидел в студии и гонял по кругу короткий духовой сэмпл. Он хотел, чтобы мелодия звучала как сигнал из далекой крепости, которую заметает метель, и в конце концов у него это получилось. Европейским радиостанциям трек показался слишком холодным и концептуальным. В России же он мгновенно стал народным хитом, а после того, как диджей Гектор выпустил хаос-ремикс, «Castle in the Snow» поселилась на всех отечественных танцплощадках и долго их не покидала. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: 20 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Sound Circle. Touch in the Night. Продюсер и клавишник группы Аксель Братунг записывал этот сингл у себя дома, потому что контракта с крупным лейблом у него тогда не было. Всю аранжировку он делал на бюджетном синтезаторе и драм-машине марки Roland, а сводил буквально на коленке. Кстати, согласно популярному мифу, знаменитый шелестящий звук перед первым куплетом появился именно из-за бюджетных ограничений. Дескать, магнитную ленту во время сведения случайно заживало, а Братунг решил оставить все как есть. В Западной Германии Silent Circle посчитали банальным клоном Modern Talking и быстро забыли, а вот в СССР подпольные студии звукозаписи растиражировали кассеты по всей стране. Участники группы, кстати, узнали о своем культовом статусе только в 90-е, когда впервые приехали с гастролями и увидели забитые стадионы. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Новое направление «Аэрофлота». Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
6: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1, ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7.
1: Радио 7.

Новую программу завел американский аэропорт Сан-Хосе в Калифорнии. А к сегодняшнему дню в ней участвуют уже более 35 авиагаваней по всем штатам. Пару лет назад аналогичную программу запустил новый аэропорт Стамбула. Собаки гуляют там вместе с сотрудниками-хендлерами по залам ожидания и дарят любовь, ласку и виляющий хвостик всем, кому устроили.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Адриано Челентано, «Конфесса». Композиция «Конфесса» получила огромное признание в странах СНГ, но осталась почти незамеченной в Европе. Выпущенная в 2002 году композиция отсылает к творчеству группы Dire Straits. При этом в «Конфесса» сохраняется мелодическая основа итальянской эстрадной песни. В России трек стал настоящим радиохитом и до сих пор входит в топ-листы музыкальных платформ. Его популярность породила множество интерпретаций, от русскоязычного кавера Александра Буйнова до пародии в «Оливье Шоу», где песню исполнил усталый Дед Мороз. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Рецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООС ЗЭД Ленинская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: Рекламная служба в Москве. EMG.FM. Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами погуляем у воды. Нам к дому 11, по улице Большая Набережная. Уже только по его силуэту можно прочесть масштаб замысла тех лет. Чаще всего его называют «Дом наркомвода». Наркомвод – сокращенно от Народного комиссариата водных путей. Еще встречаются варианты – «Дом руководства канала Москва-Волга» или просто «Дом на набережной». Строили его заключенные Дмитлага. Неподалеку, на улице Водников, располагалось само управление канала, так что сотрудникам было удобно ходить на работу. Название улицы получило только в 1960 году. Это не длинная набережная в привычном смысле. Ее протяженность около 2 километра, а скорее извилистая линия, которая то идет параллельно каналу, то делает резкие повороты, огибая гидротехнические сооружения. Поскольку дом возводили в 1950

0: 1934-1937 годах для руководства архитекторы стремились совместить представительский характер постройки с продуманной автономностью. И поэтому в проекте предусмотрели не только просторные квартиры, но и собственную артезианскую скважину, котельную и даже бомбоубежище в подвале, что в те годы считалось признаком особой инфраструктурной устойчивости. Считается, что к облику здания приложил руку Владимир Федорович Кринский, причастный и к Северному речному вокзалу, и к оформлению близлежащих шлюзов. И поэтому в линиях фасада угадываются те же приемы, которые позже стали визитной карточкой ансамбля водного узла. Хотя дом и задумывался как жилье для узкого круга ответственных лиц, в квартирах насчитывалось по 5-6 комнат с отдельными помещениями для прислуги, послевоенная реальность внесла свои коррективы. И уже в конце 50-х годов 20 века просторные планировки уступили место коммунальному быту. А само здание надстроили еще одним этажом, из-за чего на лестничных маршах до сих пор заметен перепад высот. И как в некоторых других домах той эпохи, здесь не раз обнаруживали помещения для прослушки квартир. Любопытно, что при всей своей функциональной строгости дом хранит следы и более тонких инженерных решений. Например, в планировках сохранились характерные ниши-шкафы, изначально предназначавшиеся для хозяйственных нужд. А на плоской кровле был устроен солярий, который в ту пору рассматривали не как элемент роскоши, а как санитарную меру в борьбе с туберкулезом. И пусть сегодня эти детали кажутся почти архивными, они остаются важным свидетельством того, как в одном здании соединялись задачи престижа, комфорта и жизнеобеспечения в полном соответствии с требованиями времени. Еще из любопытного. Мы, как правило, не смотрим на дома с высоты птичьего полета, а про этот дом рассказывают легенду, что якобы планировалось продолжить застройку вдоль канала так, чтобы сверху, при подлете к аэродрому Тушино, пассажиры видели слово «Сталин», и поэтому, мол, дом построен в форме буквы «С». Однако историки эту версию не подтверждают. Зато достоверно известно, что во времена войны дом маскировали. На фасады нанесли рисунки с деревьями, чтобы он меньше выделялся на фоне парка Покровская и Стрешнева. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: человека тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Сегодня песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Confession of the Groove.

0: Радио 7 о погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 14, плюс 16, в течение дня сегодня дожди. Вечером 13 градусов тепла, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, в понедельник, синоптики обещают дождливую погоду, днем завтра 12, утром плюс 10.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Hertz – Wonderful Life. Участники дуэта Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон находились на грани нищеты, когда записывали трек «Wonderful Life». Они жили на пособие по безработице, а на съемке первой версии клипа у них было всего 20 фунтов. Все эти деньги ушли в качестве гонорара танцовщицы. В клипе девушка импровизировала, так как хореографы

и денег на него у Тео и Адама не было. Британский музыкальный олимп группу Hertz отторг, посчитав участников слишком манерными и готичными. В России же их встретили с оглушительным восторгом. Hertz стали первой зарубежной инди-группой, собравшей в Москве многотысячную арену на дебютном концерте. Еще один забавный факт. Танцовщице из оригинального видео есть интересное посвящение в том самом высокобюджетном клипе с бассейном. Примерно на 30-й секунде можно увидеть, как сквозь толщу воды проглядывает ее портрет. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте?
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7-й класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
0: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Завтра в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице облачно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14, вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью 11 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают дождливую погоду. Днем завтра 12, утром плюс 10.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». Моранди, Angels, Love is the answer. Название группы состоит из первых букв имен румынских музыкантов. Мо — это Мариус Мога, который с 3 лет занимался фортепиано. А Ранди — псевдоним Андрея Ропчи. В 2004 году они ради эксперимента записали совместный трек и инкогнито запустили его в клубы Бухареста. Публика приняла песню на ура, после чего музыканты и объявили о создании проекта «Моранди». На Западе их главный сингл «Angels» прошел почти незамеченным, зато в России сочетание псевдодуховных запевов и качающего баса взорвало чарты и танцполы. Трек мгновенно возглавил хит-парады и получил статус 7-кратно платинового. Песня стала самой скачиваемой в России конца нулевых, а на рингтоны «Angels» установил буквально каждый второй житель страны. Радио 7. Уикенд культурного обмена.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7 о погоде.
3: Столица облачно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14, вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью 11 градусов тепла. Завтра в понедельник синоптики обещают дождливую погоду, днем завтра 12, утром плюс 10.
2: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте?
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7 класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: Столица облачно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью 11 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают дождливую погоду. Днем завтра 12, утром плюс 10.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 11 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают дождливую погоду. Днем завтра 12, утром плюс 10.
1: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, надеемся, вы отлично отдохнули, поэтому делаем шаг в новую неделю, и вот о чем мы с вами будем говорить завтра.
2: На днях Денис Лизин рассказал нам о том, что китайцы фотографируются на фоне крейсера «Аврора», и это стихийный тренд. Ну, собственно, сделать фото с памятником, который изображен на учебнике истории в Китае. И мы хотим у вас спросить, есть ли у вас ваше фото в самом знаковом, ну, для вас месте.
1: Ну и, конечно, завтра мы будем слушать лучшую любимую музыку, сыграем в 7-й класс, а еще ваши истории в рубрике «Мой саундтрек».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно, средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Вероятность осадков до конца дня сохраняется. Предстоящей ночью 11 градусов тепла. Завтра, в понедельник, синоптики обещают дождливую погоду. Днем завтра 12, утром плюс 10.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

15 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.